An ke hi a cha persam le solos na grene de hetoch lag marom le tanyo don roel tinsen nolom in che dort pieres me karti an fer benul beso grevetnin sa fen bako Ede walart na getan. Margo raven taide ben nasnaki ing anas da goeltan is darnien och si tagask ede dadi nar weheldin sanolum. In choco dos nambnasam da arlan besa Gormolish khohardi ar vna elun telchum Ntoya hanim se kaldum O ta shi khoch rensan Is nori gme oot samadach Gme da tracht el mo reltin san olum Nshini huas et chion kladi Но крокон не выглядел, Скоро по ним демоди Из и годи воскрылен. Снагин крой кнаки, Агас наад на рыбкал дяз, Агас наад он тралики Сикать вам, Эдьмо Ленин с нулем. Тариштях Kos na tine dulce, is korchis erde gnira, tan ketol et flochig, seg shesmert et yihil sanolum. Ni hemid na golglane dulce, na gemert lehene, mar bienol is emertigin, nar gishtin vokfein. Fall tegus fe da doko na ketan tsunolo